Это концерто о Бранденбурге, Миспарштайме, Цератошельбах, Нигну, Хавре, ансамбль Коллегиум, Ауреум. Нишма ата это соната Лехинор, Випсантер, Миспаршеш, Беля мажор, Опус Шлушим, Миспар 1.